Я не стар, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: октября меня кто-то своим сердцем согревает. Холодный вечер,
1: вечер.
0: А с

0: Он шепчет мне, что я у женщин вечный гость.
1: Мой лучший гость.
0: Хоть с поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду.
0: Под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть.

Да, наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал, и слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво.

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

блестящем платье, в золоте и жемчугах. Каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь, как на прощание тебя в щеку целовал. Ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. И я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелком искать. В блестящем платье, в жемчугах, девочка-парень.

отвечай! Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя.

доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

там под окном ЗК, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

Спасибо, друзья. Сейчас вальс под названием «Падал снег». Это было очень давно, а может быть даже и не было, но я помню, снег падал на ладони, таял, падал снег.

в городском саду. В каждом есть свой секрет, да трудно в душе прочесть. Есть оно счастье, нет, да где-то, наверное, есть. И вот улетела грусть, в прошлом она уже

Чую, Коля, бабы просто лярвы. Странно, но покою не дает мысль, что опять я с нею лягу. И в башке сплошной круговорот. Пригуби стаканчик, посоветуй. Сбегать ли еще на силикат? Да, Колян, какое нынче лето. В перемерках все друзья сидят.

все назад просились, но отсос. Я не грубый Коля и не жадный, но когда ломаются при мне, извини, но я... Ну ладно, ладно. Просто я всегда так по весне. Помнишь, были годы, были бляди,

Я ему сорвал тогда погон. Это раньше было, а сегодня

кстати, что за баб там в кровати, а? Ах, мне день рождения.

0: снимать загар.
1: Без мужа пьяного уснуть,
2: его не нюхав перегар.
3: Спешит венца попить главбух, он от бумаг своих обух, он слишком много воровал.

обещали мне ништяк, браток. И дразнил тебя, ты плакала в платок, а пацаны кричали мне ништяк, браток. Один раз, в тот, когда я заступился за тебя,

если носит название в Слободке. Имеется в виду Морозовская Слобода в городе Твери. Если вы по культуре томитесь и солидности ищет душа, вечерком посла...

стук троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Дай-дай-дам. Ты ж не скажешь про то, что отняли. Ты же сам предложил кошелек, а взамен вам кирпичик отдали. И курнуть беломора бычок. Без побоев, без

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу Станюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки, все вынуть. Но я ж на зло им вернусь, потому что ты меня...

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем. Я вспоминаю этот вечер, этот снег. Я вспоминаю твой веселый звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас. И в той далекой, самой дальней стороне

первых дней любви. О, если б знала, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

Продолжала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь

И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью

быстрою рекою. Много мук и горя пережил за пещерой быстрою рекою. Много мук и

Мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою.

помолчим просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

0: махнул сейчас стакан.
1: Если б мне поставили
0: ночью в церкви ни души, волки в поле воют.

руки в карманах, ухмыляясь чуть-чуть. А Серега пойдет к нашей машине.

Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь

Я знаю вас, кто вы, а вы о том, кто я, не знаете. И вечер наш еще продлится, может, до утра. Вы так милы, вам не понять, кто я. Вы только одного желаете, чтобы вас не замели в моей кровати мусора. Вы непростая, блядь, и пользуетесь высшим спросом. Привыкли масло есть, но перестройка, снят отец. Как тяжело, и в очередь, как все, а так, как все, увы, непросто. Как скажет мой друган Андрюха, это же пиздец. Вы думали потом, поймаете иголкой в жопу буржуя-дурака, и вы, богатая мадам, прощай, союз, но первый же буржуй вам столько дал, что глаз захлопал. И вы решили так: с деньгами здесь верней, чем там. Костюмчик, что на мне, один добряк привез с Парижа, а я ему взамен тверского ПШО. Кора почти навьё, на пугале висел, так я как год ворон не вижу. Теперь надоедят, закаркают теперь с утра. У вас три языка в арсюхе и фигура феи, и телефончик ваш хранит Нью-Йорк, Париж и Рим. Там ценят вас, а я на 30 лет три ходки за гоп-стоп имею. Мы с вами далеки, хотя сейчас вдвоем сидим. Я утром вам скажу, кто я, на все махнув рукою. А вы расплачетесь и скажете: не уходи, я вас пойму. Вам хочется любви, детей, семейного покоя. И некому сказать все то, о чем болит в груди. Я понимаю вас, мне тоже хочется покоя. Но выбраны пути, и долго нам по ним.

посмотри в глаза моих слез. Я не знаю, что нужно тебе. Возвращайся, еще ведь не поздно, по земле не

влекут народ к себе юга, на золотые берега, где можно целый день лежать и кверху задом загорать. И я

0: принимать загар.
1: Без мужа пьяного уснуть,
2: его не нюхав перегар.
1: Спешит венца попить главбух, он от бумаг своих обух. Он слишком много воровал,

Старик прошамкал громко «ап», и зелей испарился, и вмиг за 39 земель нежданно очутился. В какой эпохе, строй какой, у леса на опушке, изба стоит с одной ногой, все как поведал Пушкин. И зелья крикнул с пьяных глаз, а земь ногой ударил: «Вертись, изба, ко мне тотчас, меня-то вы не ждали». А из избы в ответ слова, какие редко слышим: «Так обстановка такова, там был Калиныч с Мишкой, за встречу выпить бы не прочь, нашли в синях подейку, и пили ели там всю ночь, Калиныч дал идейку. Уж если 39 земель по правде существуют, пойдем гостить Кощею зель, недельку или другую. Не, он не пьющий, не пойду, хотя и долгожитель, я вас Кощею приведу, а он нас вытрезвитель». И клялся собственной башкой, про что узнал из книжек: Кощей живет с бабою Егой, сопливеньких детишек. Но тут на дом спустил

ты и он, что Мишку покосило. Ты что, Яга, с ума сошла? Мы ж нищие студенты. А я уж думала, что вы Кощея резиденты. Шпионит он и хочет знать секрет моего прогона, чтоб самому со змеем гнать сивуху с самогоном. Калиныч громко завопил: Кощею едем в гости! И на метлу тотчас вскочил и прыгал, что есть злости. Прощай, бабуся, не взыщи, все трое улетели. И вот уже товарищи в кощейском подземелье, обшарив в поисках углы, вина нет, крикнул Мишка. Да пить здесь нечего, увы, серебро да золотишко.

Возле леса слышны стоны, буйный возглас вошь ядреный, неприличные рыдания, завывание на мужчин, лепет женский, причитания и сплошные обзывания, вследствие гнусного обмана, сплошь безвыгодных причин. Нынче май, но в апреле беспробудное веселье. Маша втюрилась по уши, ночь гуляя напролет. Но любимый и желанный предал их любовь обману, испарился с продавщицей, а у Маши уж живот. Маша всех мужчин ругала, и тут женщин набежала, всех обманутых окрестных, с животами и с детьми. Вмиг наполнилась поляна жертв насилия и обмана. Сколько ж можно измываться над несчастными людьми? Споня трухлявого орала та, что двойню нагуляла. Надо кончить с ними разом, чтобы знать,

две жены одного мужа клялись верности зароком мужиков не отбивать. Поносили гнусным словом и презрением суровым, но молчали проститутки, им на это наплевать. Бабы с копом порешили, мужиков мы так любили, хоть бы разик изменили, да охрипнем, если врем. Тут же разом все охрипли, кровь пошла без срока цикла. Даже мама-героиня не спаслась знаменье том. Все сипели и кряхтели, бабы мести захотели и пошли толпою глупой к Богу с жалобой большой, чтобы он мужей презренных к ним поставил на колени, а несчастных кротких женщин покровительствовал собой. У ворот в раю смятенье, прутся бабы без стеснения. На вратах большая надпись, если грешная войдет, у нее отсохнут груди, и мужей уже не будет, потому что эта дырка

Решили и ворот в рай закрыли. В дань прельщения злого рока, всей запретной полосы. И толпа их поредела, это ж бабы, знамо дело. Без мужчин ведь стонет тело, и секс-шопов нету там. Кто уже назад вернулись, по два раза натянулись.